Здравствуйте, ви аж ньоцу, мы с вами Яно Граш. Как мы же мы се нашу рец с джаражаш? С точным шашаным сусы забирали гости Сарского блида в Сарском музею в Мишче, а там мы были с микрофоном педла. Ze szkodnikom se žinca zabirame, kterýž ve botách tuchlu zavinujo čach a grozbu. Ze serským bošanárium sme pejedali, ako môže nám botom šako ulicovať. Jo, ale začašiš ňocom našich žiši vyščo zase ako prídne naríže, za vás sme prigotovali žišece pestrov.